0: 电视台财经频道，大家晚上好，我是孟展东。
1: 晚上好，我是郭若天，这里是正在直播的经济信息联播。
0: 今年夏天，高温热浪席卷全球多地，避暑游的需求迅速升温。中国凭借多元化的文旅资源和日趋完善的旅游服务，加上不断优化的入境便利化措施，成为越来越多外国游客消暑度假的新选择。
1: 辽宁大连三面环海的地理格局，让这里的夏季平均气温稳居25摄氏度上下，成为暑期里国内外游客争相到访的避暑胜地。七月以来，当地入境游客量同比增长60%。
2: 大连东港旅游度假区夏季平均气温约25摄氏度，十分凉爽。今年暑期，这里凭借宜人的气候和丰富的旅游资源，吸引众多外国游客前来打卡。他们或乘坐贡多拉游船穿梭水巷，或漫步滨海步道欣赏欧式建筑。
3: أنا أعجبت بمدينة داليان كثيرا من حيث طقسها الرائع وأشجارها الخلابة وجمال الطبيعة.
4: Pakistan. I'm from Pakistan. I live in Islamabad. So the average temperature in summers there is around 42 to 45 degrees centigrade. So it's much cooler here. I went to the Venice city.Today and just came from here and it's very beautiful. I took a lot of pictures and I will post them on my Instagram and social media.
2: 在东方威尼斯水城的欧式建筑群里，还藏着一处音乐宝库——世界音乐文化博物馆。这里收藏了东方编钟、欧洲宫廷管风琴等珍贵乐器，让游客沉浸式感受东西方音乐的交融。
5: 我觉得大连很美。
6: 那走进我们世界音乐文化博物馆的观众呢，也越来越多。那尤其是国际友人啊，同比增长25%以上。
2: 除了海滨漫步和文化体验，海洋馆同样是消暑圣地。在老虎滩海洋公园，呆萌可爱的极地动物和精彩的海豚和白鲸互动表演，吸引游客驻足。
7: I really like Dalian Ocean Park, and the most amazing was to see the show of dolphins and beluga whale.
8: Je trouve ce parc océanique très attrayant. Le climat est agréable, l'air est frais, l'eau de l'océan est très propre. Ici, ce pays est très frais que chez nous. Il y a beaucoup de touristes qui viennent ici pour visiter la mer et visiter la belle vie aussi.
2: 为了让海外游客来得方便、游得舒心，大连持续升级国际化旅游服务。机场设多语种咨询台，边检站启用支持22国语言的自助入境卡填报终端，通关更顺畅。数据显示，七月以来，当地入境游客量同比增长60%。
0: 不只是辽宁大连，近期黑龙江多地也凭借凉爽的天气和丰富的活动，吸引了不少俄罗斯游客。继续来看。
9: 在黑河，俄罗斯游客走进锦河大峡谷，亲近大自然。游客中有携家人一起出游的，也有学生组团一起游玩，种类繁多的游乐活动让他们畅享其中。
10: Мне очень понравился этот каньон. Он тут зеленая тропа гулять. Мы даже к речке спускались, везде гуляли, не жарко.Приходите сюда, есть тут аттракционы недорогие, можно покататься на поезде. Нам природа очень понравилась, она похожа на нашу природу якутскую.
9: 在同江市，啤酒节、中俄互贸商品大集等活动，让俄罗斯游客沉浸式感受夏日活力。在抚远，不少俄罗斯游客还专程体验针灸、艾灸等中医特色疗法。不断丰富的旅游场景和跨境旅游产品，吸引了越来越多的俄罗斯游客来到中国。
11: Здравствуйте, мне погода очень нравится. Нас не смущает о том, что идет дождь. Нам все очень хорошо. Мы приехали отдохнуть на праздник пива, попить пиво, поесть мясо.
12: Очень много слышала о китайской медицине, очень хотелось ее попробовать, что это из себя представляет. Клиника очень хорошая, очень дружелюбный коллектив, знают русский язык, легко общаться. Теперь буду возить свою семью, обязательно будем ходить, пробовать лечиться.
9: 据统计，截至7月25号，今年黑河口岸出入境人员达70.8万人次，同比增长58.39%。
0: 来中国避暑，跟着电影游中国，跟着非遗游中国，跟着 AI 游中国。
1: 从打卡中国到体验中国，中国入境游何以圈粉世界？继续来看。
13: 电影《飞驰人生三》凭借燃情的场面和硬核的特效，目前在年度票房榜名列首位。影片取景地青海的戈壁与丹霞地貌。

0: 老鼠圣地。在老虎滩海洋公园，呆萌可爱的极地动物和精彩的海豚和白鲸互动表演吸引游客驻足。
1: I really like Dalian Ocean Park, and the most amazing was to see the show of dolphins and beluga whale.
2: Je trouve ce parc océanique très attrayant. Le climat est agréable, l'air est frais, l'eau de l'océan est très propre. Ici, ce pays est très frais que chez nous. Il y a beaucoup de touristes qui viennent ici pour visiter la mer et visiter la belle vie aussi.
0: 为了让海外游客来得方便，游得舒心，大连持续升级国际化旅游服务。机场设多语种咨询台，边检站启用支持22国语言的自助入境卡填报终端，通关更顺畅。数据显示，七月以来，当地入境游客量同比增长60%。
3: 不只是辽宁大连，近期黑龙江多地也凭借凉爽的天气和丰富的活动，吸引了不少俄罗斯游客。继续来看。
4: 在黑河，俄罗斯游客走进锦河大峡谷，亲近大自然。游客中有携家人一起出游的，也有学生组团一起游玩，种类繁多的游乐活动让他们畅享其中。
5: Мне очень понравился этот каньон. Он тут зеленая тропа гулять. Мы даже к речке спускались, везде гуляли, не жарко.Приходите сюда, есть тут аттракционы недорогие, можно покататься на поезде. Нам природа очень понравилась, она похожа на нашу природу якутскую.
4: 在同江市，啤酒节、中俄互贸商品大集等活动，让俄罗斯游客沉浸式感受夏日活力。在抚远，不少俄罗斯游客还专程体验针灸、艾灸等中医特色疗法。不断丰富的旅游场景和跨境旅游产品吸引了越来越多的俄罗斯游客来到中国。
6: Здравствуйте, мне погода очень нравится. Нас не смущает о том, что идет дождь. Нам все очень хорошо. Мы приехали отдохнуть на праздник пива, попить пиво, поесть мясо.
7: Очень много слышала о китайской медицине, очень хотелось ее попробовать, что это из себя представляет. Клиника очень хорошая, очень дружелюбный коллектив, знают русский язык, легко общаться. Теперь буду возить свою семью, обязательно будем ходить, пробовать лечиться.
4: 据统计，截至7月25号，今年黑河口岸出入境人员达70.8万人次，同比增长58.39%。
3: 来中国避暑，跟着电影游中国，跟着非遗游中国，跟着 AI 游中国。
8: 从打卡中国到体验中国，中国入境游何以圈粉世界？继续来看。
9: 电影《飞驰人生三》凭借燃情的场面和硬核的特效，目前在年度票房榜名列首位。影片取景地青海的戈壁与丹霞地貌场景，吸引了无数游客来这里打卡旅游。当地七八月平均气温不到20摄氏度，舒适宜人的气候迎来大批欧洲游客旅游避暑。
10: Xining is a beautiful place, very ecological. Weather in Xining is really good. It's a relief after we have the heat.
9: 湖南张家界天门山和武陵源等景区夏季平均气温在22至26摄氏度之间，尤其是海拔1500多米的天门山，宛如天然空调房。这里独特的峰林峡谷地貌和绝壁栈道奇观，成为很多中外电影的拍摄取景地。这个夏天，大批外国游客跟着电影场景来到张家界避暑消夏。据统计，七月以来，张家界大峡谷景区日接待近1万人次，入境游客占比超50%。
11: And it was great actually for walks and everything. And I do think it could be a summer resort. I think it would be great. The temperatures are very regulated, and the views are out of this world.
9: 随着多部中国电影走红海外，不少电影拍摄地成为外国游客慕名而来的打卡热点。电影《给阿嬷的情书》正在东南亚地区热映，片中浓郁的乡土风貌和侨批文化带动多个华侨之乡迎来大批东南亚游客。人们在古街巷中寻找岁月质感，贵州、内蒙古、黑龙江等地则通过不断完善涉外旅游配套，完善景区多语种服务，将草原、林海清凉气候优势转化为特色避暑产业，持续激活入境旅游市场。与此同时，持续扩大的免签朋友圈和支付便利化全覆盖，以及离境退税即买即退等措施，打造出更加友好便捷的软环境，将入境流量加速转化为消费增量。 今年以来，国家电影局还先后与

0: 夏季平均气温约25摄氏度，十分凉爽。今年暑期，这里凭借宜人的气候和丰富的旅游资源，吸引众多外国游客前来打卡。他们或乘坐贡多拉游船穿梭水巷，或漫步滨海步道欣赏欧式建筑。
1: أنا أعجبت بمدينة داليان كثيرا من حيث طقسها الرائع وأشجارها الخلابة وجمال الطبيعة.
2: Pakistan. I'm from Pakistan. I live in Islamabad. So the average temperature in summers there is around 42 and 45 degrees centigrade. So it's much cooler here. I went to the Venice city today and just came from here and it's very beautiful. I took a lot of pictures and I will post them on my Instagram and social media.
0: 在东方威尼斯水城的欧式建筑群里，还藏着一处音乐宝库——世界音乐文化博物馆。这里收藏了东方编钟、欧洲宫廷管风琴等珍贵乐器，让游客沉浸式感受东西方音乐的交融。
3: 我觉得大连很美。
4: 那走进我们世界音乐文化博物馆的观众呢，也越来越多。那尤其是国际友人啊，同比增长25%以上。
0: 除了海滨漫步和文化体验，海洋馆同样是消暑圣地。在老虎滩海洋公园，呆萌可爱的极地动物和精彩的海豚和白鲸互动表演吸引游客驻足。
5: I really like Dalian Ocean Park, and the most amazing was to see the show of dolphins and beluga whale.
6: Je trouve ce parc océanique très attrayant. Le climat est agréable, l'air est frais, l'eau de l'océan est très propre. Ici, ce pays est très frais que chez nous. Il y a beaucoup de touristes qui viennent ici pour visiter la mer.
0: 为了让海外游客来得方便、游得舒心，大连持续升级国际化旅游服务。机场设多语种咨询台，边检站启用支持22国语言的自助入境卡填报终端，通关更顺畅。数据显示，七月以来，当地入境游客量同比增长60%。
7: 不只是辽宁大连。近期，黑龙江多地也凭借凉爽的天气和丰富的活动，吸引了不少俄罗斯游客。我们继续来看，
8: 在黑河，俄罗斯游客走进锦河大峡谷，亲近大自然。游客中有携家人一起出游的，也有学生组团一起游玩，种类繁多的游乐活动让他们畅享其中。
9: Мне очень понравился этот каньон. Он тут зеленая тропа гулять.Мы даже к речке спускались, везде гуляли, не жарко. Приходите сюда, есть тут аттракционы недорогие, можно покататься на поезде. Нам природа очень понравилась, она похожа на нашу природу якутскую.
8: 在同江市，啤酒节、中俄互贸商品大集等活动，让俄罗斯游客沉浸式感受夏日活力。在抚远，不少俄罗斯游客还专程体验针灸、艾灸等中医特色疗法。不断丰富的旅游场景和跨境旅游产品吸引了越来越多的俄罗斯游客来到中国。
10: Здравствуйте, мне погода очень нравится. Нас не смущает о том, что идет дождь. Нам все очень хорошо. Мы приехали отдохнуть на праздник пива, попить пива, поесть мясо.
11: Очень много слышала о китайской медицине. Очень хотелось ее попробовать, что это из себя представляет. Клиника очень хорошая, очень дружелюбный коллектив.Знают русский язык, легко общаться. Теперь буду возить свою семью, обязательно будем ходить, пробовать лечиться.
8: 据统计，截至7月25号，今年黑河口岸出入境人员达70.8万人次，同比增长58.39%。
7: 来中国避暑，跟着电影游中国，跟着非遗游中国，跟着 AI 游中国。
12: 从打卡中国到体验中国，中国入境游何以圈粉世界？继续来看。
13: 电影《飞驰人生三》凭借燃情的场面和硬核的特效，目前在年度票房榜名列首位。影片取景地青海的戈壁与丹霞地貌场景，吸引了无数游客来这里打卡旅游。当地七八月平均气温不到20摄氏度，舒适宜人的气候迎来大批欧洲游客旅游避暑。
14: Xining is a beautiful place, very ecological. Weather in Xining is really good. It's a relief after we have the heat.
13: 湖南张家界天门山和武陵源等景区夏季平均气温在22至26摄氏度之间，尤其是海拔1500多米的天门山，宛如天然空调房。这里独特的峰林峡谷地貌和绝壁栈道奇观，成为很多中外电影的拍摄取景地。 这个夏天，大批外国游客跟着电影场景来到张家界。